Вольфганг Амадеус Моцарт, симфония Гамарьера Сунарек, си бемоль мажор, Катаруме Вьенна и филхармоник Новагахумба, дирижер Джеймс Левайн.

0: Хэнчец Пётр Ильич Чайковску «Меланхолик серенады» опус 26 си бемоль минор. Катарец Лондоне симфоникного гахумба. Мене катар Максим Венгеров. Дирижер Мстислав Ростропович.
1: FM и на Съмек Евмек.
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

0: să mec e mec.
1: Carl Nielsen, концерт «Флейта Ихев» на Вагахамбихамар. Катарумен Джеймс Гелуэя, флейта «Ев симфоник» на Вагахумба.